0: dann. Nicht euch.
1: Vorwärts.
0: Augen gerade. Aus. Abteilung, die standen. Nicht euch. Abteilung, die standen. Nicht euch. Abteilung, die standen. Nicht euch. Abteilung, bereit. Abteilung, die standen.
2: Василий, Овчинников Сергей, Олейников Леонид, Ольховатов Виктор, Пашкевич Виктор, Побыловский Юрий, Позоров Геннадий, Прикотенко Николай, Рзянин Сергей, Рожек Андрей, Романчук Василий, Рупов Петр, Сапун Сергей, Селезнев Сергей, Селянин Аркадий, Семенчук Олег, Семенюк Николай, Селиганов Сергей, Силаков Петр, Скрипников Вячеслав, Сорокин Николай, Стаднюк Алексей, Стрелков Петр, Стреха Геннадий, Сурак Игорь, Тарасов Юрий, Трефилов Павел, Утеев Павел, Ушаков Николай, Фесик Андрей, Филиппович Петр, Чепрасов Михаил, Черепанов Владимир, Чернявский Николай, Шелатонов Сергей, Шах Юрий, Шапка Владимир, Шелемба Михаил.
3: May the joy of Christ, the peace, which the birth of the Savior brings into the world, be in your hearts forever. Feliz Navidad, que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, en las familias y en todos los pueblos. Ihnen allen ein gnadenreiches und friedvolles Weihnachtsfest. Salig und glücklich Christmas. Servator felicite de Krachun sia null no. Allgot Korachon. Narodivši vám spasitel, radujte se. Milosti plné, radostné vianočné sviatky. Novorojeno, Bože dieťa, Boh s nami, naj vám podelí svoj blagoslov, trajný mír i pravo sreću. Srećan Božić, Hristos se rodi, zunovane hodi, a s Bosovne nove lijeti. Дорогие белорусы, веселых крылатых свят, сердечно поздравляю всех праздником Рождества Христова. Шанаравор Шуджинун. Миладон Мазиду. Эрик Лануэли. Наваракамин. Вам Вакаимпия. Уимуэше. Наварунди. Набан Я Руанда. Ноэлин Жиза. Имана Ивахе Амахор. Ни Муковэ Мубарике Амуэ Ибихугу Биан. Кристу Пиранта Тина Лакулу Лаку. Крисмасто Шинен Омедето Гозаймас. Кипусон Тане Ханкуке Пьо Ван Абинор. Шукмен Янг Ши, Суксан Вам, Иста Сонго, Дайфи, Нонг Чао Та, Тирак Тунго, Малигая, Маско, Э Манигон, Вакон Тао. Ибенитан Кришнаску, Кай Госпера Новьяру, Princeps pacis natus est, ex Maria Virgine, venite adoremus eo.
1: Numero 13. Servizi a pagamento. Profezie di Nostradamus.
4: Presagio del 22 novembre 1557. Mare chiuso, mondo aperto, città restituita. Fallirà il grande eletto.